Ховиться тайни. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отравил.

0: тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чего он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.

одна душа не фелеша за этого, чтоб сани все прибежали с прочего, чтоб вороны прилетали с прыгана. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски. Неправда.

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.